0: населению Украины. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17-22 градуса. Завтра днем ожидается плюс 23-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Европарламент обсудит прогресс Молдовы в процессе вступления в ЕС. Сегодня состоялся митинг памяти жертв сталинских депортаций. Владельцы фермерских хозяйств могут подавать заявки на субсидии за молоко. 11 человек погибли, 46 получили ранения в результате очередной российской атаки на Киев ракетами и дронами. Подробности в выпуске. Европарламент обсудит прогресс Молдовы. Переговоры о вступлении призывают завершить к 2028 году. Европейский парламент соберется на новую пленарную сессию в Страсбурге, которая пройдет с 6 по 9 июля. В среду евродепутаты намерены принять ежегодные доклады с оценкой прогресса Республики Молдова, Украины и Сербии на пути к вступлению в ЕС, говорится в сообщении Европейского парламента. В докладе по Республике Молдова приветствуется прогресс, достигнутый страной по всем переговорным разделам, а также ее неизменная и образцовая приверженность реформам, связанным со вступлением в ЕС, несмотря на серьезные внутренние и внешние вызовы. Евродепутаты призывают Республику Молдова ускорить темпы ключевых реформ в соответствии с амбициозной, но достижимой целью предварительно завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года и присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. Перед голосованием на пленарном заседании во вторник евродепутаты проведут дебаты по трем странам. После голосования постоянные докладчики по Республике Молдова и Сербии проведут пресс-конференции. Партия социалистов Республики Молдова не будет участвовать в консультациях по назначению нового премьер-министра с главой государства Майей Санду. В заявлении партии уточняется, что ПАС обладает абсолютной монополией на все государственные институты, включая контроль над парламентским большинством и самостоятельное определение кандидата на пост премьер-министра. Напомню, что в субботу лидер партии «Национально-альтернативное движение» Иона Чебан также заявил, что депутаты от партии не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. Президент Майя Санду отреагировала на заявление партии социалистов и партии «Национального альтернативного движения» МАН о том, что они не будут участвовать в консультациях по кандидатуре нового премьер-министра. Глава государства заявила, что это решение самих партий, это их конституционное право. Она выразила мнение, что им следует воспользоваться этим правом, но решение остается за ними. Так или иначе, решение о выдвижении кандидата будет принято после консультаций с парламентскими фракциями. В то же время спикер парламента Игорь Гросу заявил, что партия «Действие и солидарность» примет участие в этих консультациях. Напомню, что утром 3 июля, после 8 месяцев пребывания во главе правительства, Александру Мунтяну объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Александру Мунтяну сделал первое заявление после объявления о своей отставке, заявив, что уходит с должности с очень спокойной совестью и обеспечит профессиональную передачу дел правительства. В частности, он сказал: «Время расставит все на свои места, моя совесть спокойна». Президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями, после чего назначит кандидата на пост премьер-министра. До присяги нового правительства временным исполняющим обязанности премьер-министра будет Александру Мунтяну. Сегодня, спустя 77 лет после второй и крупнейшей операции по депортации в Бессарабии, в сквере железнодорожного вокзала у памятника депортированным состоялся митинг памяти жертв сталинских депортаций. Мероприятия, посвященные памяти пострадавших от репрессий тоталитарного коммунистического режима, также пройдут в других населенных пунктах. Напомню, в ночь с 5 на 6 июля 1949 года советский режим начал операцию «Юг», в результате которой более 35 тысяч человек, интеллигенции и зажиточных крестьян были вывезены из своих домов в Сибирь и Казахстан. Всего было депортировано 11 тысяч семей, в том числе 11 880 детей, 14 033 женщины и 9 800 мужчин. Примарии Зернешт, Баурчи, Молдовень и Кукуара соединились в один муниципалитет, став первым добровольным объединением в районе Кагул. Новый административный центр будет расположен в Зернешт и получит более 16 миллионов леев, выделенных правительством на поддержку процесса реорганизации. Эти средства могут быть инвестированы в приоритетные проекты для жителей. Улучшение дорог, водоснабжения и канализации, организации уличного освещения или коммунальных услуг. На сегодняшний день в процессе добровольного объединения участвуют около 800 примарий страны. Помимо бюджетной поддержки, реформа обещает дебюрократизацию. 600 услуг станут более доступными благодаря системе единого окна и единым центрам предоставления услуг. Владельцы фермерских хозяйств могут подавать заявки на субсидии на молоко, проданное во время второй половины прошлого года, начиная с сегодняшнего дня. Агентство по сельскохозяйственным интервенциям и платежам объявило о 7-м конкурсе заявок. Государство выделяет 3 лея за каждый литр проданного коровьего молока и 5 леев за каждый литр козьего молока. Для получения этих выплат владельцы фермерских хозяйств должны подать заявку в территориальное управление АИПа до 14 августа. В рамках 6-го конкурса прямых выплат для животноводческого сектора было выделено около 100 миллионов леев, и общая сумма предоставленных субсидий превысила 100 миллионов леев. Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки Российской Федерации погибли как минимум 11 человек. 46 получили ранения, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. При ударе пострадали по меньшей мере около 50 человек. 14 из них были госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Подольском районе на северо-западе Киева частично разрушен жилой дом. В трех местах Дарницкого района на юго-восток и повреждены жилые дома. В Голосеевском районе в юго-западной части столицы пожар вспыхнул в пятиэтажном доме, указал глава городской военной администрации Ткаченко. Людей ищут под завалами. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Турцию на этой неделе на саммит НАТО. Трамп должен прибыть на саммит сегодня. Его первая встреча состоится с принимающей стороной саммита президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Американский лидер также встретится с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара и проведет пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Белого дома. Высокопоставленный американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что Трамп встретится с Зеленским в среду. Лидер Белого дома также призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, добавил чиновник. Ожидается также объявление о заключении многомиллиардных оборонных сделок. Европейские чиновники выражают надежду, что прочные отношения Трампа с Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обеспечат бесперебойное проведение саммита. В субботу американский лидер провел 90-минутную беседу с президентом России Владимиром Путиным и предложил помощь в поиске решения по завершению войны в Украине. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, проведет переговоры с Путиным после разговора с Зеленским. Европейский союз удвоит усилия по решению проблем с новыми автоматизированными пограничными проверками, которые вызывают длинные очереди в аэропортах, заявил европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брунер. В ответ на критику со стороны авиационной отрасли, сообщает Франс-Пресс, новая система заменяет ручную проверку паспортов и позволяет регистрировать координаты и биометрические данные пассажиров, а также даты их въезда и выезда, чтобы отслеживать случаи превышения срока пребывания и отказы во въезде. Большая часть американских войск, дислоцированных в Эстонии, покинула страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе. Американские солдаты дислоцировались в Эстонии на военной базе в Тапе, а также в других местах в общей сложности 500-700 человек. Сейчас их осталось менее сотни. В США заявляют, что захват Гренландии – единственный способ устранить угрозу безопасности. Переход Гренландии под контроль США на данный момент является единственным способом устранить долгосрочную угрозу безопасности, связанную с этим покрытым льдом островом, принадлежащим королевству Дании. Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник накануне саммита НАТО, который состоится во вторник, в среду в Турции. Его слова приводят DPA, сообщает «Европейская правда». И о погоде. Сегодня переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27. Следующей ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: ridicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți în spațiul public. La 6 iulie, Republica Moldova marchează ziua victimelor deportărilor staliniste, un moment de comemorare a zecilor de mii de oameni care au fost deportați forțat, despărțiți de familii și trimiși în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice, în cadrul unor operațiuni de deportare organizate de regimul totalitar comunist. Au trecut peste 7 decenii de la cea mai amplă deportare în masă din 6-9 iulie 1949, desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Însă întrebările despre memorie, adevăr istoric și asumarea trecutului rămân actuale. Cum păstrăm vie memoria victimelor? Ce lecții trebuie să învețe generațiile tinere? Și de ce este important să vorbim despre aceste tragedii într-o societate democratică? Pentru a analiza această filă dureroasă a istoriei, îi avem alături pe domnul Virgiliu Bârlădeanu, doctor în istorie, conferențiar universitar, șef al secției istorie contemporană a Institutului de Istorie al USM. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună ziua!
2: De asemenea, a dat curs invitație și domnul Ștefan Bejan, doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
2: O salut cu drag și pe doamna Zinaida Bolea, este doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar de la USM. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Și o așteptăm cu drag pe doamna Olga Terzi, dacă reușește să se apropie, șefa Direcției Monitorizare și Evaluare a Fondului Arhivistic din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor. Pentru început să explicăm ce s-a întâmplat în aceste zile și de ce deportările reprezintă una dintre cele mai grave crime ale regimului sovietic împotriva populației din Republica Moldova de atunci. Domnule Bârlădeanu, cred că ar fi corect să începem cu dumneavoastră. Cum trebuie înțeleasă operațiunea de deportare din 6-9 iulie 1949 în contextul politicilor sovietice de atunci?
3: Deportarea din 5-6 iulie 1948 este doar un episod din șirul, dintr-un întreg șir de crime produse de regimul totalitar comunist și este important să remarcăm faptul că deportarea nu a avut loc doar în limitele Republicii Soviet Socialiste Moldovenești. Vorbim de o serie întreagă de deportări care au început imediat după ocupația teritoriilor și încheierea, vorbim, tratatului Ribbentrop-Molotov cu anexa secretă la 23 august 1939, urmează anexarea teritoriilor, deci împărțirea dintre Germania hitleristă și Rusia sovietică condusă de Stalin, urmează împărțirea teritoriului și după asta începe imediat operațiunile de epurare a dușmanilor poporului prin exterminare, deportare și inclusiv înfomentare. În felul ăsta avem o serie întreagă de operațiuni de deportări care s-au desfășurat și în, pe teritoriul Estoniei și pe teritoriul Lituaniei, Letoniei, Belarusului actual, regiunile de vest a Ucrainei și în Basarabia cu Bucovina, ținutul Herța. Deci această deportare a fost doar una din deportările care au fost planificate și executate cu bună știință după un anumit scenariu, după un anumit plan realizat după directivele și instrucțiile coborâte de la Moscova, de la Kremlin și o etapă de sovietizare forțată a acestor teritorii.
2: Dar cine lua deciziile și cum era organizată acea operațiune de atunci? Cine erau numele cheie?
3: Sunt, în primul rând, demnitarii de partid, funcționarii de stat al statului sovietic, cei care au fost special aduși, în special, deci vorbind despre cei care au fost aduși pregătiți în perioada interbelică în cadrul Republicii Autonome Sovietice și Socialiste Moldovenești, dar și din regiunile Ucrainei și Republicii Federative Sovietice Socialiste Ruse, cadre care au fost instaurate, înscaunate aici pentru a implementa acest scenariu sovietizării forțate. Vorbim de Mai mulți dintre ei, dacă vorbim despre conducătorul MGB-ului din această perioadă, trebuie să remarcăm, o să-l remarcăm pe Iosif Mordoveț și o serie de prim-secretari și din cabinetul ministrilor locali, deci persoane care erau special aduse pentru a implementa acest scenariu și pentru a realiza această crimă al regimului totalitar comunist în RSSM.
2: Domnule Bejan, ce urmărea în esență regimul sovietic prin aceste deportări?
4: Dacă vorbim strict de cel de-al doilea val de deportări, pentru că noi în istoriografie avem trei valuri, chiar dacă nu toți istoricii, apropo, sunt de acord, pentru că da, unii consideră că valul este ceva natural.
2: Exact, și spun că este o operațiune de deportare, mai corect ar fi, dar să ne spuneți totuși ce urmărea.
4: Ce urmărea? Deci cel de-al doilea val de deportări urmărea trimiterea în Siberia culacilor, așa numiții culaci, adică țăranii înstăriți. Și ce înseamnă culac? Nu exista un termen clar ce înseamnă acest culac. Culac putea să fie cineva care are 100 de hectare de pământ sau putea să fie cineva care are, nu știu, 10-20 de hectare. Și, practic, acest al doilea val își propunea să stăvilească și ultimele rezistențe ale țăranilor împotriva colectivizării și destructurarea tot ce înseamnă satul moldovenesc, satul românesc și loializarea populației din Basarabia cu nou regim și noile realități. De aceea vorbim despre circa 35.000, chiar văzut în dimineață datele publicate de Arhiva Națională, 35.600 de persoane care au fost deportate și o bună parte dintre acestea sunt chiar copii, adică regimul își propunea nu doar deportarea capilor familiei, adică bărbaților, dar deportarea întregii familiei, așa încât să destructureze practic tot ce înseamnă memoria satului moldovinesc sau memoria instituțională față de perioada interbelică, de exemplu, față de tot ce înseamnă proprietate privată. Și într-un final, O să ne uităm, dacă ne uităm și pe cifre, imediat după cel de-al doilea val de deportări, practic procesul de colectivizare se încheie și rezistența țăranului basarabian dispare aproape în totalitate, cu mici excepții, bineînțeles, avem niște rezistențe armate undeva, mai ales în zona de centru, dar în mare parte populația ajunge să fie colectivizată și
2: colectivizată forțat și probabil dus și la controlul populației.
4: Noi trebuie să înțelegem că au fost deportați cei mai practic liderii satelor, pentru că cine erau culaci? Erau oamenii gospodari, oamenii care au reușit să adune cât de cât avere și ei au fost deportați. În schimb, cine s-au dat primii cu regimul comunist? Au fost oamenii care nu aveau pământuri, leni și tot cele mai rele elemente ale satelor și aceștia de exemplu, din invidie față de vecinii lor, treceau prin liste, l-ați întrebat pe domnul Bărladean legat de cine deportau. Bine, de la centru se dădea comanda și până în sate se făceau un fel de piramidal, se făceau norme. A, tu trebuie să strângi luna asta sau atâtea chile de carne, ouă, grâu și trebuie să deportați atâtea persoane. De multe ori li se dădea, nu știu, 1.000 de persoane, norma de deportare, de ei puneau pe listă 1.000 și ceva de persoane, adică să puneau mai mult decât li se cerea. Și acești oameni la nivel local care au făcut aceste liste erau elementele cele mai toxice ale societății basarabene. Și ei au ajuns să conducă mai apoi să fie lideri de partid, să fie lideri de colhozuri și alte funcții de conducere care erau în satele la noi, pentru că funcțiile mari erau deținute de cei veniți de peste Nistru. Era și o vorbă în perioada sovietică, dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste Nistru. N-aveai voie să fii de aici de localnic.
2: Dacă tot ați menționat despre valuri de deportări și despre operațiunea de deportare, domnule

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду открыла консультации с парламентскими фракциями относительно новой кандидатуры премьер-министра. Некоторые из партий бойкотируют переговоры. Сегодня почитают память жертв сталинских депортаций спустя 77 лет после второй по масштабу волны репрессий в Бессарабии. Правоохранители обезвредили колл-центр, в котором работали 180 операторов из Украины и Молдовы, обманывающих клиентов банков Европейского Союза. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с российской атакой на Киев. Подробности в выпуске. Президент страны Майя Санду открыла консультации с парламентскими фракциями относительно кандидатуры премьер-министра, а исполняющий обязанности премьер-министра Александру Мунтяну отвергает спекуляции, появившиеся в общественном пространстве после объявления о его отставке, заявляя, что 90% распространенных сценариев являются ложными. В то же время некоторые парламентские фракции заявили, что не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. В ответ глава государства Майя Санду заявила, что это их конституционное право. Так, партия социалистов Республики Молдова отказалась участвовать в переговорах, уточнив, что ПАС обладает абсолютной монополией на все государственные институты, включая контроль над парламентским большинством и самостоятельное определение кандидата на пост премьер-министра. Напомню, что в субботу лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан также заявил, что депутаты от партии не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. В то же время спикер парламента Игорь Гроссу заявил, что партия «Действие и солидарность» примет участие в этих консультациях. Напомним, что утром 3 июля, после 8 месяцев пребывания во главе правительства, Александру Мунтяну объявил о своей отставке с поста премьер-министра. До присяги нового правительства временным исполняющим обязанности премьер-министра останется Александру Мунтяну. Депортации 1941, 49 и 51 годов, в результате которых были перемещены десятки тысяч человек, представляли собой спланированную политику уничтожения элиты, подавления любых форм сопротивления, заявила президент Майя Санду в своей речи по случаю годовщины жертв советских депортаций, в которой она говорила о страданиях, перенесенных населением Бессарабии в ходе ряда репрессивных операций. Она заявила, что эти действия систематически были направлены против достоинства, самобытности и свободы народа, назвав советский режим репрессивным. Майя Санду подчеркнула, что необходимо сохранение исторической памяти и говорила об ответственности за передачу правды об этих событиях будущим поколениям. В то же время она выразила солидарность с Украиной, заявив, что уроки истории показывают опасность повторения подобных трагедий. МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России. МИД сообщил, что в последнее время молдавские власти фиксируют рост числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются расширенным проверкам и дополнительным мерам контроля на границе Российской Федерации и Республики Беларусь. Согласно имеющейся информации, такие ситуации в основном касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами, граждан, ранее посещавших Украину, путешествующих в одиночку или имеющих также гражданство Российской Федерации. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Печикокса обезвредила колл-центр, в котором работало около 180 операторов из Украины и Молдовы, специализирующихся на обмане клиентов банков из стран Европейского Союза. Для разоблачения преступной группировки власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу при поддержке европейских агентств «Европол» и «Евроюст». А обыски проводились в Кишиневе и Аниньиной. Правоохранительные органы изъяли вещественные доказательства, в том числе видео сложной рекламой, призванной убеждать жертв, а также деньги и предметы роскоши. Операторы старше 20 лет представлялись сотрудниками банка. Большинство жертв были из Румынии, с которыми связывались для получения доступа к мобильным банковским приложениям. Члены преступной группировки переводили деньги жертв на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и игровыми платформами. нормами. Политические партии обязаны представить финансовые отчеты за первое полугодие текущего года в Центральную избирательную комиссию до 15 июля. Несвоевременная или неполная подача отчетности является правонарушением и наказывается предупреждением или штрафом в зависимости от тяжести нарушения. Партии представляют отчеты в электронном формате через информационную систему «Финансовый контроль». ЦИК отмечает, что ответственность за достоверность представленных данных и информации несут как лидеры партии, так и казначейство. Избирательный кодекс предусматривает за нарушения штрафы в размере от 6 до 20 тысяч леев. По меньшей мере 16 человек погибли в результате массированной атаки России на Киев и область, которая произошла в ночь на 6 июля. Тем не менее, десятки гражданских удалось спасти. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко. В общей сложности российский удар по Киеву и области уже унес жизни 16 человек. Идентификация личностей погибших продолжается. Еще более 60 жителей получили ранения, среди них 5 детей, заявил министр. По его словам, вам также удалось спасти 64 гражданских. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с российской атакой. Украина обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН после очередного массированного российского обстрела в ночь на понедельник. Об этом на платформе X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает «Европейская правда». Глава МИД призвал Конго, которое в настоящее время председательствует в Совете, и постоянных членов Совбеза поддержать просьбу Украины о проведении заседания после второй за последние несколько дней масштабной атаки Российской Федерации. Министр призвал международное сообщество к единению в сдерживании российской агрессии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который начинается во вторник. Таким образом, фон дер Ляйен отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Украину, призвав к поставке средств ПВО Киеву. Председатель Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе ЕС перечислила Украине первые 4 миллиарда евро в рамках пакетов 90 миллиарда евро, которые будут потрачены на закупку дронов украинского производства. Чиновница сообщила, что еще больше средств в ближайшее время, а также анонсировала одобрение нового пакета санкций. 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля из-за крайнего срока обновления ценового потолка на российскую нефть. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре на второй день саммита в среду 8 июля. Трамп встретится с Зеленским, чтобы обсудить возможности прекращения войны. Ситуация на поле боя явно застыла за последние несколько месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Трамп, вероятно, свяжется с российским президентом Владимиром Путиным после разговора с Зеленским. На саммите в Анкаре президент США также будет призывать союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону. Ожидается, что в ходе двухдневной встречи лидеров Альянса будут объявлены оборонные соглашения на миллиарды долларов. Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Еврокомиссия готовит предложение по реформированию процесса расширения Евросоюза, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок, пишет Euronews. В течение последних недель государства-члены выдвинули ряд позиционных документов, в которых излагаются идеи по реформированию процесса присоединения к блоку. 5 из 6 стран-основательниц ЕС предложили усилить существующие гарантии, чтобы предотвратить отступление от демократии и нарушение верховенства права, а Германия и Франция также выдвинули идеи о постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în această oră vorbim despre puterea voluntariatului și despre Academia Coordonatorilor de Voluntari. Un program care își propune să formeze liderii din spatele proiectelor cu impact social. Mergem apoi la Gala Excelenței în Educație, unde cei 114 absolvenți care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat au fost premiați pentru performanțele lor deosebite. Discutăm și despre un proiect care pune în valoare experiența și implicarea seniorilor. La Florești a fost lansată inițiativa Generații Active pentru îmbătrânirea activă. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Отставка премьер-министра Александра Мунтяну не повлияет на поддержку, оказываемую Республике Молдова Европейским Союзом. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гадержи призвал к возобновлению искреннего диалога между Кишинев и Камратом. Далее подробности. Отставка премьер-министра Александра Мунтяну не повлияет на поддержку, оказываемую Республике Молдова Европейским Союзом. В то же время Брюссель выражает уверенность, что в Кишинев в кратчайшие сроки будет сформировано новое правительство, чтобы страна могла продолжить реализацию программы реформ и процесс присоединения к Европейскому Союзу. Партнерство между Евросоюзом и Республикой Молдова остается прочным, а Брюссель продолжит поддерживать реформы и европейскую интеграцию страны в соответствии с волей ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламерт. Мы приняли к сведению решение премьер-министра Александру Мунтяну об отставке. Мы уважаем конституционные демократические процессы в Республике Молдова, ожидаем формирования нового правительства. Мы уверены, что новое правительство будет сформировано в кратчайшие сроки при полном соблюдении конституционных и демократических процессов страны. Мы также уверены, что Республика Молдова сохранит темпы реализации своей программы реформ и продолжит продвигаться по пути вступления в Европейский Союз. The people of Moldova. В том же контексте румынский депутат Европейского парламента Зигрид Моришан заявил в интервью телерадио «Молдова», что смена премьер-министра не ставит под угрозу европейский курс Республики Молдова и не повлияет на переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз. По его словам, темпы проведения реформ сохранились и после предыдущих смен главы правительства. Он также выразил уверенность, что такая динамика сохранится и после нынешней отставки премьер-министра. В Еврокомиссии подчеркнули, что партнерство между Европейским Союзом и Молдовой остается прочным, а Брюссель продолжит поддерживать реформы и европейскую интеграцию страны в соответствии с волей граждан. Румынский депутат Европарламента, председатель комитета парламентской ассоциации Евросоюз Республика Молдова Зигрид Муришан также заявил, что смена правительства не ставит под угрозу европейский курс страны. Тем временем подготовка к следующему этапу переговоров о вступлении продолжается по утвержденному графику. По информации европейских дипломатических источников, страны Евросоюза уже согласовали продвижение процедуры оценки по кластеру 6, посвященному внешним отношениям для Молдовы и Украины. Источники подчеркнули, что на данный момент нет никаких признаков того, что последние политические события в Кишинев могут повлиять на этот график. По их словам, европейские Союз заинтересован в достижении дальнейшего прогресса и по другим переговорным кластерам до начала летних каникул. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии, которое приняло на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза. Об этом заявил посол Ирландии в Кишинев Майлз Гирен в программе на телеканале «Молдова-1». Дипломат также отметил устойчивый прогресс, которого добивается Республика Молдова, и призвал сохранить этот темп, чтобы продемонстрировать, что преобразования достигли уровня, который может привести Молдову к членству в Евросоюзе. Напомним, что Ирландия официально приняла председательство в Совете Европейского Союза 1 июля сроком на 6 месяцев. Расширение Европейского Союза прямо включено в число политических приоритетов Дублина. На практике это означает, что в ближайшие 6 месяцев Ирландия будет стремиться содействовать открытию новых переговорных глав с государствами-кандидатами там, где для этого выполнены необходимые условия, а также удерживать вопрос расширения в центре европейской повестки. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи, избранный на эту должность в конце прошлой недели, сегодня на пресс-конференции сообщил, что направил письма руководству Республики Молдова, а также послам ряда государств и международных организаций, включая США, Европейский Союз, Великобританию, Турцию, Российскую Федерацию, ОБСЕ, Швецию, Румынию и Украину. В своих обращениях он призвал к возобновлению искреннего диалога между Кишинёвым и Камратом и преодолению противоречий, накопившихся за последние годы. Говоря об организации выборов в автономии, председатель Народного собрания вновь заявил, что законодательный орган Гагаузии готов к диалогу с центральными властями и открыт как для встреч в Кишинёв, так и в Камрате. Комментируя заседание Конституционного суда, назначенное на вторник, на котором должно быть рассмотрено обращение по вопросу проведения выборов в Гагаузии и другим аспектам, касающимся автономии, Гайдаржи подчеркнул, что не намерен оказывать давление на суд, однако надеется, что судьи примут решение отложить рассмотрение дела. Это позволило бы руководству автономии, мне как председателю Народного собрания, моим коллегам-депутатам провести серьезный и конструктивный диалог совместно с представителями правительства и Центральной администрации Молдовы. Сегодня я обращаюсь с четким призывом. Давайте оставим конфронтацию в прошлом. Давайте выберем путь диалога, сотрудничества и совместного строительства. Гагаузский народ готов активно вносить свой вклад в будущее Республики Молдова, но он может делать это только в качестве уважаемого и заслуживающего внимания партнера. Отвечая на вопрос, могут ли выборы Башкана и депутатов Народного собрания пройти в один день, Гайдаржи сообщил, что такой вариант рассматривается, в том числе с целью сокращения расходов на организацию голосования. Для урегулирования законодательных разногласий между Кишинёвым и Камратом, касающихся проведения выборов, новый председатель Народного собрания предложил провести круглый стол с участием руководства Республики Молдова и представителей законодательного органа автономии. Кроме того, Гайдаржи заявил, что увязывание Гагаузии с беглым олигархом Иланом Шором используется для дискредитации имиджа автономии. Потому что гагаузский народ, который я представляю, устал от бесплодных конфронтаций, искусственных напряжений и использования гагаузской автономии в качестве политического инструмента. Мы предлагаем совершенно новый подход – открытость, беспрецедентную открытость, искренний диалог и конкретные решения. Мы больше не хотим, чтобы Гагаузия представлялась как угроза единству государства. Напротив, мы хотим быть опорой стабильности мира и развития для всей Республики Молдова. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссо отреагировал на призыв председателя Народного собрания Гагаузии Валентина Гайдаржи провести диалог между Камратом и Кишинёвым. Он заявил, что всегда будет открыт к диалогу с представителями, которые действуют в интересах граждан и Республики Молдова. В то же время он отметил, что не может легитимизировать или вести переговоры с лицами, связанными с группировками, обслуживающими интересы беглого осужденного олигарха Илана Шора и Кремля. По словам Игоря Гроссо, выбор, сделанный 18 депутатами Народного собрания Гагаузии, является их ответственностью, а задача властей в Кишинёве – продолжать работу на благо жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Напомним, что срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истек в ноябре 2025 года. Однако назначенные даты выборов 22 марта и 21 июня были отменены судебными решениями. 3 июля текущего года Народное собрание Гагаузии назначило новую дату выборов депутатов 15 ноября, одновременно утвердив встречное обращение в Конституционный суд с требованием признать неконституционными отдельные положения Избирательного кодекса Республики Молдова. Обращение, которое рассматривает Конституционный суд, было подано правительством. В настоящее время автономия остается без Башкана. Башкан Евгения Гуцул была приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии ШОР, запрещенной в Республике Молдова. Правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении 7 человек и 2 российских научно-исследовательских институтов в связи с отравлениями, приведшими к гибели российского оппозиционного политика Алексея Навального и гражданки Великобритании, сообщает АФП. По данным Министерства иностранных дел Великобритании, фигуранты санкционного списка обвиняются в причастности к исследованиям, разработке и производству токсичных веществ, использованных в этих случаях. Ранее Великобритания, а также Швеция, Франция, Германия и Нидерланды обвинили Москву в отравлении Алексея Навального редким токсичным веществом. В феврале 2024 года он скончался в российской колонии. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin 2 produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ascultați Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Жертв сталинских депортаций почтили памяти в связи с 77-й годовщиной второй и самой масштабной волны депортации из Бессарабии. 6 июля у памятника «Поезд боли» перед зданием железнодорожного вокзала в Кишинеу митинг «Реквием» собрал представителей власти, дипломатов, переживших принудительную ссылку, и граждан, чтобы почтить память десятков тысяч бессарабских румын, которые были насильственно вырваны из своих домов в ночь с 5 на 6 июля 1949 года. Церемония началась с панихиды, которую совершил собор священников, после чего участники почтили минутой молчания память тех, кто погиб от холода, голода и в лагерях принудительного труда в Сибири и Казахстане. Затем были возложены венки в память о разрушенных семьях и уничтоженной тоталитарным режимом интеллигенции. Депортации 1941, 49 и 51 годов, в результате которых были насильственно переселены десятки тысяч человек, являлись целенаправленной политикой уничтожения национальной элиты и подавление любых форм сопротивления, заявила президент Майя Санду. По ее словам, эти действия были систематически направлены против человеческого достоинства, национальной идентичности и свободы, а советский режим был репрессивным. Майя Санду подчеркнула необходимость сохранения исторической памяти и ответственности за передачу будущим поколениям правды об этих событиях. Всего коммунистический режим провел в Бессарабии 3 крупные операции массовых депортаций. По оценкам историков, общее число жертв составляет от 75 тысяч до 95 тысяч человек, если учитывать также тех, кто был индивидуально осужден советскими судами к принудительным работам. 6 июля в Республике Молдова официально отмечается День памяти жертв сталинских депортаций. В этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти людей, пострадавших от репрессий тоталитарного коммунистического режима. После отставки премьер-министра Александра Монтяно президент Майя Санду начнет консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на должность главы правительства, отвечая на вопрос об отказе некоторых оппозиционных парламентских формирований участвовать в консультациях. Майя Санду подчеркнула, что это исключительно выбор самих партий. Как только у нас появится больше ясности относительно графика этих встреч, мы обязательно об этом сообщим, дадим партии немного времени, чтобы подготовиться к этим обсуждениям. Да, я думаю, что это произойдет на этой неделе. Мы сейчас определяем, в какой день начнем эти консультации. Это решение партии, это их конституционное право. Я считаю, что им следует воспользоваться этим правом, но решение остается за ними и с теми, кто придет на переговоры, мы и будем обсуждать, и с ними же будем принимать решение. Председатель партии действий и солидарности Игорь Гроссов, в свою очередь, сообщил, что члены политформирования обсудили возможные кандидатуры на пост премьер-министра. Партия социалистов объявила, что не будет участвовать в консультациях, инициированных главой государства, назвав их бесполезной формальностью, поскольку парламентское большинство уже контролирует этот процесс. Формирование, возглавляемое Игорем Дадоном, заявило, что готово